0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Разрешите познакомить вас с нашей воскресной программой. Вначале мы установим обратную связь. Наш почтовый ящик. Эта программа посвящена нашим верным слушателям. Затем мы пригласим вас на LingvaFest, языковой фестиваль. Его организатор Петр Балаш расскажет нам, какой язык сейчас наиболее популярный в Словакии и почему английский перестанет быть привилегированным языком. И в заключение, как всегда по воскресеньям, мы приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о настоящей звезде популярной музыки, начиная с 70-х годов, Марике Гамбитовой. Она отметила свой 70-летний юбилей. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Открывая наш почтовый ящик, меня всегда охватывает приятное волнение. Ожидание чего-то нового. К нам приходят новые рапорты о приеме от наших верных диексистов и сообщения от слушателей, в том числе рапорты и сообщения на английском языке. География наших слушателей заметно расширилась благодаря вещанию на коротких волнах. Нам пишут со всех континентов, не только из Европы, но и из Азии, Южной Америки, Индии, Японии и, конечно, из Китая. Вот так по всему миру разлетаются наши позывные. Нам присылают рапорты и сообщения из стран, где у нас постоянные слушатели, русскоязычные или хорошо понимающие русский. Это страны Балтии, Польша, Болгария, Грузия. Но наши главные слушатели, конечно, из России, Белоруссии и Украины. Позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Дмитрий Елагин, Саратов. День Лу, Китай, провинция Цяньсу. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Марек Пис, Польша, Подкарпатское воеводство. Кирилл Сосновский, Ростовская область. Олег Воронов, Бежецк, Тверская область. Забытов Максим, Ярославль. Арне Тим, Эстония. Нам также написали слушатели из Екатеринбурга. Это Любовь Шлыкова, Маргарита Петушкова, Евгений Хинкин, Мария Лоева, Тамара Гончарова, Владимир Чернов, Анатолий Громадский, Ольга Барбашина, Надежда Овчаренко, Елена Ершова, Сергей Панов, Борис и Алевтина Коротких. Нам пишут также Марк Котлеров из Комсомольска-на-Амуре, Алексей Никитин из Краснодарского края, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Карлос Даниэл да Сильва, Бразилия, Роб Ден Бойер, Нидерланды. Спасибо вам, дорогие диексисты, за ваши рапорты о приеме, а слушателям большое спасибо за участие в нашей викторине. Лето закончилось, отпуска прошли. Мы надеемся, что наши слушатели будут писать нам чаще. Пишите о ваших впечатлениях, раздумьях, о наших программах. Нам интересно все. Пишет нам постоянный слушатель Алексей Никитин. Читаю. Дорогая радиостанция, уважаемые сотрудники РСИ, позвольте вас еще раз поздравить с таким замечательным и ни с чем не сравнимым событием – столетием радио в Словакии. Все ваши передачи достойны внимания и восхищения, какую бы тему вы ни затрагивали. Очень много узнаю о разных сферах. Вы как аудио-энциклопедия. Спасибо вам всем огромное за ваши передачи. Особенно понравилась ваша передача о Братиславской лире от 2 августа и песня «Помаранча с Кубы» группы «Хекс». Не только музыка мне нравится в ваших передачах. Абсолютно все темы, от истории фольклора до современных вызовов и технологий, поднимаются на волнах РСИ. Пожалуйста, продолжайте нас, ваших слушателей, радовать и дальше. Лично меня вы вдохновляете. Огромного счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С уважением, ваш радиослушатель Алексей Никитин. Спасибо вам, Алексей, за ваши интересные и содержательные письма. И, конечно, за ваши теплые слова о программах РСИ. Похвала всегда приятна. Мы стараемся для вас. На этом мы закрываем наш почтовый ящик до следующего воскресенья и ждем от вас обратной связи.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучения языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Прайм.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
4: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программа. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен Lingua Фестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
4: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
4: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу Lingua Fest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
4: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заумевый программа есть так называемый худобно-языковый квиз, который...
4: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков ужиточное, чи уж мы мала крайна,
4: либо... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводы, претоже так како е ајто знаме словенске присловие.
4: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
4: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен тогда на словенску.
4: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки. Например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Тен англосакский модель света, можно, не е вечный, так как всетки те в минуле.
4: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
4: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же содозвеме вяц.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш. А мы продолжаем. В эфире «Музыкальные перекрестки».
1: Музыкальные перекрестки.
5: Сегодня мы расскажем о замечательной словацкой певице Марике Гомбитовой. Ее называют королевой словацкой популярной музыки. Марика Гомбитова родилась 12 сентября 1956 года в небольшом селе в районе Стропков, что на востоке Словакии. Ее любовь к музыке проявилась еще в детстве. Отец Марики играл на органе в местном костеле, а кроме того, хорошо играл на скрипке. В детстве Марика училась в музыкальной школе и всегда с удовольствием пела. Выступать она начала с 13 лет вместе со своими братьями в школьной группе «Матадор». Затем училась в техникуме в городе Кошице, а также участвовала в студенческих коллективах. В те годы появились ее первые записи на радио. В 1976 году известный музыкант и композитор Ян Кулигоцкий пригласил юную Марику Гомбитову в группу «Модус». С этого момента началась ее головокружительная карьера певицы. Послушаем песню тех лет, которую она исполняет с группой «Модус». Песня «Привязанность».

Это была песня «Привязанность» в исполнении знаменитой словацкой певицы Марики Гумбитовой в составе группы «Модус». Песню написал Ян Кулигоцкий, слова Камил Петерай. В 1979 году Марика Гумбитова успешно выступила на международном фестивале «Братиславская лира», на котором завоевала высшую награду – «Золотую лиру» за песню «Студенческая любовь», которую написал Павел Гамел на слова Камилы Петерая. После этого успеха началась сольная карьера Марики Гумбитовой. Она выпустила альбом «Девушка для дождя». В него вошел наиболее известный хит «Признание». Музыка Ян Кулигоцкого, слова Камилы Петерая. Слушаем песню.

Это была песня признания в исполнении Марики Гомбитовой. Но 30 ноября 1980 года Марика в расцвете молодости, на пике популярности, попала в автоаварию. Была очень серьезно ранена. У нее пострадал позвоночник, и, несмотря на усилия врачей, она навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Публика никогда не забывала эту талантливую оригинальную певицу. В 1986 году Марика Гомбитова наконец решилась появиться перед публикой. Ее поклонники дождались и новой долгоиграющей пластинки под названием «Свободное место в сердце». А за три года до этого она записала альбом «Монеты на дне фонтана», который был встречен с огромным интересом. В 1986 году Марика Гомбитова начала сотрудничать с музыкантами из группы «Грэвис». Вместе с Фаши Потейдлом они помогли певице создать альбом «Свободное место в сердце». Затем были и другие песни, и новые альбомы. Марика Гомбитова иногда принимает участие в концертах, и всегда ее встречают с аплодисментами. Она передвигается в инвалидной коляске, но продолжает петь, и голос ее покоряет людей всех поколений.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, журналисты Владимир Веселов, Алена Ганева и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.